0: Сегодня в передаче. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции Енисангачал. Бакинская инициативная группа осудила принятую Ассамблеей Корсики предварительную законодательную инициативу. Подписание Чолпан-Атинского договора о союзнических отношениях между Азербайджаном и Кыргызстаном, создание долгосрочной правовой основы для стратегического партнерства, аналитический материал. А теперь подробнее. Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии 220-110 10-киловольтной подстанции Енисангачал открытого акционерного общества «Азеренерджи». Было отмечено, что данный крупномасштабный проект в области зеленой энергетики предусматривает интеграцию в энергосистему Азербайджана строящейся в Джабраилском районе солнечной электростанции «Шафак» мощностью 240 мегаватт и обеспечение Сангачайского терминала электроэнергии посредством единой энергосистемы страны. Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного между открытым акционерным обществом «Азеренерджи» и компанией «БП». На подстанции установлены передовые цифровые панели управления, необходимое оборудование, обеспечена ее интеграция в систему SCADA, построен центр управления. Применение современных технологий и цифровых решений подняло надежность и устойчивость подстанции на высокий уровень.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Подписание в Чолпан-Ате в рамках государственного визита президента Ильхама Алиева в Кыргызстан договора о союзнических отношениях означает переход кыргызско-азербайджанского сотрудничества на качественно новый уровень. Это не только символический политический акт, но и создание долгосрочной правовой основы для стратегического партнерства. Договор предусматривает более тесную координацию по вопросам региональной безопасности, внешней политики, транспорта, энергетики и экономики. От этого Кыргызстан получает дополнительные возможности для участия в формировании новых евразийских транспортных маршрутов. В сочетании с железной

дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан и развитием среднего коридора, союз с Азербайджаном значительно расширяет выход кыргызских товаров на рынки Кавказа, Турции и Европы. Договор также усиливает международные позиции Кыргызстана в условиях формирования многополярного мира. Бишкек укрепляет сотрудничество с государством, которое становится одним из ключевых логистических и энергетических центров Евразии. Особое значение договор приобретает в период председательства Кыргызстана в Шанхайской организации сотрудничества. Сегодня Евразия сталкивается с новыми вызовами – нестабильностью на Ближнем Востоке, рисками на афганском направлении, угрозами международным транспортным коридорам, терроризмом, киберугрозами и другими проявлениями гибридного противоборства. В этих условиях союзнические отношения между Кыргызстаном и Азербайджаном становятся элементом более широкой системы региональной устойчивости.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану по случаю инцидента, произошедшего на угольной шахте в провинции Белуджистан и унесшего жизни десятков человек. «Мы глубоко опечалены известием об аварии на угольной шахте в Белуджистане, которая унесла множество жизней и привела к травмам.

0: Выражаем свои искренние соболезнования семьям погибших, а также братскому народу и правительству Пакистана. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и надеемся, что все, кто пострадал, будут спасены как можно быстрее, говорится в сообщении. Бакинская инициативная группа решительно осуждает принятую Ассамблеей Корсики предварительную законодательную инициативу, связанную с так называемой Республикой Арцах и гражданами Армении, привлеченными к уголовной ответственности в Азербайджане. Об этом говорится в распространенном заявлении Бакинской инициативной группы. Отмечено, что это предвзятая, провокационная и политически мотивированная инициатива. Инициатива противоречит фундаментальным принципам, таким как суверенитет, территориальная целостность и невмешательство во внутренние дела, а также повторяет геополитические нарративы, продвигаемые официальным Парижем. Поведение лиц, поддерживающих эту инициативу, не может расцениваться как самостоятельное выражение политической воли корсиканского народа, говорится в тексте заявления. В нем также отмечено, что лицемерие данной позиции особенно обращает на себя внимание. Подчеркнуто, что Бакинская инициативная группа проводит четкое разграничение между корсиканским народом и теми, кто в угоду интересам французского правительства выбирает политическое подчинение Парижу вместо защиты национальных интересов Корсики. Бакинская инициативная группа призвала Ассамблею Корсики оберегать свою политическую и институциональную независимость и не допускать превращения в инструмент продвижения национальной повестки французского государства. Уполномоченный по правам человека омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выразила серьезную обеспокоенность в связи с ранением сотрудника одной из частных компаний, привлеченных к гуманитарному разминированию, который подорвался на противопехотной мине в Ходжавенском районе. Отмечается, что массовое загрязнение территории Азербайджана минами со стороны Армении продолжает представлять серьезную угрозу жизни и здоровью людей и в постконфликтный период. Минная опасность остается одним из главных препятствий для реализации права граждан на жизнь, здоровье, безопасную среду, а также для безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев в родные места. Омбудсмена призвала международное сообщество и профильные международные организации уделять больше внимания тяжелым гуманитарным последствиям минной угрозы, усилить международную поддержку гуманитарного разминирования в Азербайджане, а также расширить техническую, финансовую и экспертную помощь.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

Образовательной программы молодые ученые из разных стран примут участие в экскурсиях по ведущим культурным и научным учреждениям Грузии, интерактивных тренингах с участием международных экспертов, а также продемонстрируют практическое применение полученных теоретических знаний. Бурными аплодисментами были встречены выступления творческих коллективов из Молдовы на концерте под открытым небом в рамках 15-го Габалинского международного музыкального фестиваля. Съезд ярких представителей различных стран и культур в древний регион Азербайджана Габалу уже стал фестивальной традицией. В нынешнем празднике музыки наряду с Азербайджаном принимают участие музыканты и танцевальные коллективы из Германии, Австрии, Казахстана, Молдовы, Нидерландов, Узбекистана, России и Вьетнама. На концерте, организованном в очередной день фестиваля в амфитеатре под открытым небом, выступил Молдавский национальный академический ансамбль народного танца и музыки «Фульерас» и этноэстрадная группа «Миллениум». Молдавские национальные танцы, попурри и народные песни в исполнении коллективов придали фестивалю особый колорит, подарив зрителям незабываемые моменты и продемонстрировав единение различных культур в Азербайджане.

0: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
1: При поддержке Министерства культуры Азербайджана и в партнерстве с ИСЕСКО завершено производство документально-музыкального этнографического фильма «Обитель рая». Картина стала первым экранным проектом, созданным в рамках концепции «Культура Азербайджана 2040». 45-минутный фильм посвящен древнему Ордубаду, одному из историко-культурных центров Азербайджана, который в феврале текущего года был включен в предварительный список ИСЕСКО. Авторы проекта раскрывают богатое историческое и культурное наследие города, его музыкальные традиции, фольклор, уникальные обычаи и этнографические особенности. По сюжету музыканты впервые за 35 лет отправляются от входа в Зангезурский коридор в древний Ордубад, где на улицах исторических кварталов звучат ордубадские баяты в сопровождении оригинальной музыки. Создатели фильма исследуют традиции, передававшиеся из поколения в поколение, показывают малоизвестные культурные особенности города и его окрестностей.

0: от центра Ордубада до самых отдаленных сел. Особое внимание в картине уделено связи природы и повседневной жизни местных жителей. Авторы рассказывают о символике ореховых деревьев и старинных дверей ордубадских домов, объясняют, почему древние мечети города строились без минаретов, раскрывают тайну ледяных родников.
1: Голос Шуши. Международное радио 85.

Вначале краткий анонс. Действующий председатель ОБСЕ Иньяцио Кассис прибыл в Азербайджан с первым официальным визитом. Азербайджан вносит существенный вклад в формирование единого пространства между Центральной Азией и Южным Кавказом. Русские варисы – почти два века истории, хранящиеся в памяти жителей. Сейчас более подробно. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрам встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Эстонии в нашей стране Тиине Нирк. Посол вручил копию своих верительных грамот министру Джейхуну Байрамову. В ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Эстонией, политической, экономической, торговой, транспортной сферах, а также в области цифровизации, образования и в других областях. Состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Четвертого августа начался первый официальный визит действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в Азербайджан. В этот же день состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и Иньяцио Кассис. На состоявшейся встрече один на один стороны обсудили двусторонние отношения, региональную и международную повестку, а также вопрос сотрудничества в рамках ОБСЕ. Далее встреча продолжилась в расширенном составе. Министры обсудили двустороннюю повестку Азербайджана и Швейцарии, приоритеты председательства Швейцарии в ОБСЕ, текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, а также постконфликтную ситуацию в регионе и процесс нормализации Азербайджана-армянских отношений. Стороны отметили важность поддержания контактов на высоком уровне и проведения регулярных политических консультаций между министерствами иностранных дел. В ходе переговоров особое внимание было уделено расширению экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено приоритетам Швейцарии в качестве действующего председателя ОБСЕ. В ходе встречи также состоялся обмен мнением по ситуации вокруг Украины, событиям на Ближнем Востоке и другим вопросам региональной и международной безопасности. Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военными атташе при посольствах Азербайджана в зарубежных странах. Генерал-полковник Закир Гасанов положительно оценил работу, проводимую аппаратами военных атташе для защиты национальных интересов Азербайджана в иностранных государствах и развития военного сотрудничества.

Вы слушаете новости на канале Международного радио Азербайджана. Аналитика. Неформальная встреча глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии, состоявшаяся недавно в Кыргызстане, свидетельствует о формировании нового центра силы в Евразийском регионе. По словам депутата Мили-Меджлиса, академика Зиисамедзаде, Азербайджан благодаря своим транспортным и транзитным возможностям, созданной инфраструктуре, еще больше наращивает экономическую мощь нового союза. Азербайджан обеспечивает доступ к мировым рынкам для республик Центральной Азии и способствует глобальному признанию нового центра силы. Он подчеркнул, что существующие в мире альянсы смогли стать центрами силы только благодаря экономическому единству. Европейский союз, Организация американских государств и другие международные организации получили возможность влиять на мировую политику только в результате экономического сотрудничества. Азербайджан и Республики Центральной Азии также объединились в Организацию тюркских государств. Будущее силы этой организации будет зависеть от экономической интеграции членов, отметил академик. После перестройки глобальных транспортных маршрутов особое значение приобрел Транскаспийский международный транспортный маршрут «Средний коридор». В этой конфигурации Азербайджан становится стратегическим мостом между Центральной Азией, Турцией и Европой, а Кыргызстан – важнейшим звеном восточного направления благодаря строительству железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. По мнению кыргызского политолога Марса Сариева, комментирующего неформальную встречу глав государств Азербайджана и стран Центральной Азии, прошедшей в городе Чолпан-Ата, сегодня можно говорить о формировании нового евразийского макрорегиона, объединявшего Центральную Азию и Южный Кавказ. Это уже не просто политическая декларация, а объективная геоэкономическая реальность, обусловленная изменением мировой логистики, энергетических потоков и системы международной безопасности. Тем самым формируется единое пространство безопасности, торговли, логистики, энергетики и инвестиций. Регулярные встречи лидеров стран Центральной Азии, расширение сотрудничества с Азербайджаном, развитие организации тюркских государств, реализация транспортных проектов и усиление взаимодействия в рамках ШОС являются звеньями единого процесса формирования новой архитектуры Евразии. Особую актуальность этому процессу придаст резкое изменение международной обстановки. Последствия кризиса на Ближнем Востоке уже затрагивают Каспийский регион. Сохраняется напряженность на афганском направлении, возрастает значение защиты международных транспортных коридоров. В этих условиях безопасность Центральной

Азии и Южного Кавказа становятся неделимы, подытожил Марс Сариев. Состоявшееся накануне открытие 220 на 110 и 10 киловольтной подстанции Енисангачал с участием президента Азербайджана Ильхам Алиева знаменует собой очередной этап трансформации энергетического сектора Азербайджана, где развитие возобновляемых источников энергии все теснее интегрируется с традиционной нефтегазовой инфраструктурой. Проект позволит не только сократить выбросы углерода и перевести один из ключевых объектов нефтегазовых отраслей на энергоснабжение из возобновляемых источников, но и ежегодно высвобождать значительные объемы природного газа, которые могут быть направлены на экспорт. На фоне сохраняющегося спроса на азербайджанский газ в Европе подобные проекты приобретают не только экологическое, но и стратегическое экономическое значение. Данный крупномасштабный проект предусматривает интеграцию в энергосистему Азербайджана строящейся в Джебраильском районе солнечной электростанции «Шефек» мощностью 240 мегавольт и обеспечение Сангачальского терминала электроэнергией посредством единой энергосистемы страны. Ежегодная потребность Сангачальского терминала в электроэнергии объемом около 500 миллионов киловатт-часов будет полностью обеспечиваться за счет возобновляемых источников энергии. Это позволит ежегодно сэкономить 120-150 миллионов кубометров природного газа и сократить выбросы углекислого газа на 260-330 тысяч тонн. Проект также отражает новую роль освобожденных территорий в энергетической политике страны. Джебраильский район постепенно превращается не только в площадку для размещения объектов возобновляемой энергетики, но и в источник электроэнергии для стратегической нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана. Проект Енисангачал демонстрирует, что развитие возобновляемой энергетики в Азербайджане выходит далеко за рамки строительства отдельных солнечных и ветровых электростанций. Страна постепенно формирует новую энергетическую модель, в которой ВИЭ становится частью инфраструктуры нефтегазового комплекса, повышая его эффективность и экологичность. На фоне расширения экспортной географии азербайджанского газа и реализации масштабных проектов в сфере возобновляемой энергетики, подобные решения становятся важным элементом долгосрочной стратегии страны по укреплению своей роли как надежного поставщика как традиционной, так и зеленой энергии на региональном и европейском рынках. Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Русские Борисы – небольшое село в Герамбольском районе, где в памяти жителей, семейных архивах и старых документах хранятся почти два века истории. Здесь прошлое продолжает жить в рассказах старожилов, традициях, передаваемых из поколения в поколение, и судьбах людей, для которых это место стало родным. По семейным преданиям, предки местных молокан прибыли сюда из Орловской и Тамбовской губернии. Прежде чем поселиться в нынешней локации, они несколько раз меняли место проживания, а затем основали поселение, которое сегодня известно как Русские Борисы. История русских борисов тесно связана с молоканской общиной. Связь с прошлым остается важной составляющей жизни населенного пункта. Раньше здесь жили преимущественно молокане, и именно с ними чаще всего ассоциируется село. По воскресеньям открывается молоканский

церкви «Молитвенный дом», где собираются представители общины, читают молитвы и исполняют духовные песнопения. Белый Малаканский молитвенный дом остается одним из символов села и напоминает о его истории. Здесь продолжают сохраняться духовные традиции, которые передавались из поколения в поколение. Особое внимание в селе привлекает и старое кладбище, где сохранились надгробия XIX века. Здесь можно увидеть памятник, установленный в 1886 году, а некоторые захоронения относятся к еще более раннему периоду. Для местных жителей это не просто место захоронения, а важная часть истории русских Борисов, напоминание о людях, которые стояли у истоков села. Современная история русских Борисов связана с семьями, которые переселились сюда позднее. За годы жизни в русских Борисах между представителями разных национальностей никогда не возникало разделения. Как и прежде, жизнь русских Борисов тесно связана с землей. Жители занимаются сельским хозяйством, выращивают картофель, пшеницу и другие зерновые культуры, содержат домашний скот. Особый колорит селу придает и его расположение. Русские Борисы находятся в предгорьях Малого Кавказа, у подножия Муровдахского хребта. Благодаря этому даже летом здесь сохраняется более прохладный климат. По словам местных жителей, в теплое время года сюда приезжают гости из других населенных пунктов района, чтобы отдохнуть от городской суеты. Во время поездки по селу особенно ощущается его размеренный ритм. Старые дома, зеленые дворы и неспешные разговоры жителей создают атмосферу места, где прошлое и настоящее существуют рядом.